0: Clásica FM 92.5.
1: Le da la hora.
2: 13 horas 16 minutos.
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».